0: Sie sind mittendrin in der Partyzone. Partyhits nonstop. Radio 1, die neue Hitgarantie.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».